кровики всей парафиям, за здоровье спасения Божие благословения, воинов наших, воины веки, охорону и благословения, шестую парню до дому, живыми и ускоженными.